0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю «Радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: «Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: «Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне могут по праву гордиться госуслугами. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. По его словам, портал уже стал цифровой экосистемой. На нем доступно около 2000 самостоятельных сервисов. На госуслугах зарегистрировано более 120 миллионов пользователей. Среди самых востребованных жизненных ситуаций – поступление в ВУЗ онлайн и выход на пенсию по старости. У нового российского кроссовера «Лада Азимут» появится не просто полноприводная версия, а полноценный гибрид. Причем характеристики довольно неожиданные. Суммарная мощность, внимание, 500 лошадиных сил, а разгон с 0 до 100 км в час всего 6,5 секунд. В основе последовательно параллельная гибридная система, то есть бензиновый двигатель сможет участвовать в приводе колес, а не только вырабатывать электричество. Российская теннисистка Мира Андреева обогнала в чемпионской теннисной гонке американку Кори Гауф после выхода в финал турнира в Пекине. И теперь Мира впервые в своей карьере стала четвертой ракеткой мира. Сбер очень мило поддержал Яндекс. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Радио «Родных дорог» представляет.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Более 370 миллиардов рублей направят на стипендии студентам в 2027-2029 годах. Речь идет об очниках вузов и колледжей, которые учатся по программам с государственной аккредитацией. А отдельной строкой в бюджете идут стипендии президента и правительства страны по 3 миллиарда рублей ежегодно. Алиса, выздоравливай! Сбер очень мило поддержал Яндекс. На фасаде московского офиса банка появилась соответствующая надпись. Так компания поддержала Яндекс после проблем с серверами, из-за которых у Алисы и умных устройств возникли перебои в работе. Александр Овечкин подпишет контракт с московским «Динамо» в следующем году, чтобы исполнить мечту своей мамы – увидеть сына снова в родных бело-голубых цветах. В составе столичных, как ожидают специалисты, он проведет всего год и, скорее всего, завершит карьеру хоккеиста. По данным журналистов, москвичи уже готовят контракт для легенды. ОСАГО на один день все более популярна у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
4: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: друзей радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России внезапно взлетели продажи ОСАГО. За 9 месяцев года наши люди оформили почти 55 миллионов полисов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Но, правда, есть важный нюанс. Короткие полисы, которые можно оформить хоть на один день, стали настоящим хитом. И средняя стоимость такой страховки составляет всего 217 рублей. Такие полисы особо популярны у таксистов. Николай Басков объяснил, почему отказывается от съемок в кино. По его словам, причина банальна – катастрофическая нехватка времени. Артист добавил, что сейчас в преддверии юбилея готовит грандиозное шоу. Это будет невероятный по спецэффекту и репертуару концерт. На первое мероприятие все билеты уже проданы, поэтому было решено сделать дополнительный концерт. Следующий поединок боксера Дмитрия Бивола состоится в Екатеринбурге. Соперником станет именитый Каллум Смит, временный чемпион мира WBO из Великобритании. Британец подписал контракт, и 12 октября нас ждет большой бой. Поединок пройдет при поддержке русской медной компании. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатор. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В старой крепости в городе Приозерск до сих пор проводят рыцарские турниры.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

одних дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как ночной хулиган за несколько лет превратился в очень милого романтика? Об этом точно нам может рассказать Дима Билан. В 2004 году выходит второй студийный альбом артиста. Одной из песен на пластинке была и наша трогательная баллада «Ты должна рядом быть». Особо отмечу, что в записи альбома принимали участие зарубежные именитые композиторы. Они ранее работали с Селин Дион, Уитни Хьюстон и Рики Мартином. В итоге мощный трек «Ты должна рядом быть» вошел впоследствии в постоянную концертную программу певца.

0: Интересно, что в 2005-м вышло переиздание альбома. Оно включало в себя английские версии трех песен. Занятно, что с английской версией песни «Ты должна рядом быть» Дим участвовал в национальном отборе на конкурс песни Евровидения, но в итоге уступил Наталье Подольской.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В городе Гороховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пожалуй, одно из самых раздражающих современных устройств – это электросамокат. Но кто же его придумал и когда? Если вы, уважаемые слушатели, так же, как и ваш покорный слуга, совсем не переносите эти бешеные гаджеты, то спешу отчасти разочаровать. Одного конкретного виновника в этой истории нет. Один из главных предков современных электросамокатов – автопед. Его стали выпускать в Нью-Йорке еще в 1915-м. По конструкции он уже подозрительно напоминал современный аппарат. Два колеса, площадка для ног, руль и двигатель. Правда, работал не от аккумулятора, а от бензинового двигателя. То есть идея появилась более века назад. А превратить ее в современный электросамокат удалось намного позже. Для этого понадобились компактные электродвигатели и, главное, легкие литий-ионные аккумуляторы. Именно высокая энергоемкость таких батарей позволила спрятать приличный запас энергии. Так что электросамокаты стали бесить целые города совсем недавно, в конце 2010-х. Так, в 2017-м была запущена аренда электросамокатов в США. Следом похожие сервисы стали быстро появляться в городах Европы. Получается, современный электросамокат придумал не один инженер. Это конструктор из технологий разных эпох. Самокат начала 20 века, электродвигатель и современная литиевая батарея.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
4: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». Фонари.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Жасмин. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Пудинг – культовое британское блюдо, которое, внимание, раньше было мясным. Хотя, строго говоря, пудинг – это не конкретное блюдо, а целая категория кулинарных изделий. Они объединены общей технологией приготовления и нежной пористой текстурой. В нее входят как сытные мясные блюда, так и сладкие десерты. Пудинг – чисто английское изобретение. Чаще всего это, конечно же, десерт из яиц, сахара и молока. И готовит его, как правило, на водяной бане. Удивительно, но изначально пудинг был мясным. В 16 веке он скорее был похож на колбасу. И сегодня в Англии знаменитые блюда, которые готовят из жира, крупы и потрохов. И в их названии тоже есть слово «пудинг». В британской энциклопедии четко описано, пудинг – это не какое-то конкретное блюдо, особый подход к приготовлению. Под ним понимают нечто нежное. И совершенно не обязательно, чтобы блюдо было сладкое. Молочные же пудинги появились достаточно давно. Их варили в основном для детей. Смешивали молоко, яйца и белый хлеб. Сейчас последние редко используют в рецептах и заменяют его крупами. Наибольшее признание получил рисовый пудинг. Его можно назвать классическим и самым популярным.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры придумали обозначения разным типажам мужчин. Если значение слова «скуф» понятно сегодня всем, то кто же такие масики, знают, уверен, далеко не все. Итак, для эмоционально зрелых мужчин есть специальный термин «масик». И это собирательный образ парня, который одновременно заботлив и внешне привлекателен. В молодежном сленге «масик» — это яркий архетип идеального мужчины. Его характеризует сочетание таких качеств, как эмоциональная открытость, забота и эстетическая привлекательность. Этимология термина доподлинно неизвестна. Эксперты предполагают, что он возник как сокращение от слова «маленький», которое затем трансформировалось в «масенький». Столь умилительный эпитет в сторону партнера свидетельствует о глубокой привязанности, которую масик заслуживает благодаря своему характеру и поведению в отношениях. А широкую популярность в интернете, да и в обычной жизни, наряду со словом «скуф», масик стал набирать несколько лет назад.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Те слова, что ты сказала, словно камни, бросив мне.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как ночной хулиган за несколько лет превратился в очень милого романтика? Об этом точно нам может рассказать Дима Билан. В 2004 году выходит второй студийный альбом артиста. Одной из песен на пластинке была и наша трогательная баллада «Ты должна рядом быть». Особо отмечу, что в записи альбома принимали участие зарубежные именитые композиторы. Они ранее работали с Селин Дион, Уитни Хьюстон и Рики Мартином. В итоге мощный трек «Ты должна рядом быть» вошел впоследствии в постоянную концертную программу певца.

0: Интересно, что в 2005-м вышло переиздание альбома. Оно включало в себя английские версии трех песен. Занятно, что с английской версией песни «Ты должна рядом быть» Дим участвовал в национальном отборе на конкурс песни Евровидения, но в итоге уступил Наталье Подольской.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пожалуй, одно из самых раздражающих современных устройств – это электросамокат. Но кто же его придумал и когда? Если вы, уважаемые слушатели, так же, как и ваш покорный слуга, совсем не переносите эти бешеные гаджеты, то спешу отчасти разочаровать. Одного конкретного виновника в этой истории нет. Один из главных предков современных электросамокатов – автопед. Его стали выпускать не Нью-Йорке еще в 1915-м. По конструкции он уже подозрительно напоминал современный аппарат. Два колеса, площадка для ног, руль и двигатель. Правда, работал не от аккумулятора, а от бензинового двигателя. То есть идея появилась более века назад. А превратить ее в современный электросамокат удалось намного позже. Для этого понадобились компактные электродвигатели и, главное, легкие литий-ионные аккумуляторы. Именно высокая энергоемкость таких батарей позволила спрятать приличный запас энергии. Так что электросамокаты стали бесить целые города совсем недавно, в конце 2010-х. Так, в 2017-м была запущена аренда электросамокатов в США. Следом похожие сервисы стали быстро появляться в городах Европы. Получается, современный электросамокат придумал не один инженер. Это конструктор из технологий разных эпох. Самокат начала 20 века, электродвигатель и современная литиевая батарея.
0: Очень полезная передача. Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
2: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Пудинг – культовое британское блюдо, которое, внимание, раньше было мясным. Хотя, строго говоря, пудинг – это не конкретное блюдо, а целая категория кулинарных изделий. Они объединены общей технологией приготовления и нежной пористой текстурой. В нее входят как сытные мясные блюда, так и сладкие десерты. Пудинг – чисто английское изобретение. Чаще всего это, конечно же, десерт из яиц, сахара и молока. И готовят его, как правило, на водяной бане. Удивительно, но изначально пудинг был мясным. В 16 веке он скорее был похож на колбасу. И сегодня в Англии знамениты блюда, которые готовят из жира, крупы и потрохов. И в их названии тоже есть слово «пудинг». В британской энциклопедии четко описано, пудинг – это не какое-то конкретное блюдо, особый подход к приготовлению. Под ним понимают нечто нежное. И совершенно не обязательно, чтобы блюдо было сладкое. Молочные же пудинги появились достаточно давно. Их варили в основном для детей. Смешивали молоко, яйца и белый хлеб. Сейчас последние редко используют в рецептах и заменяют его крупами. Наибольшее признание получил рисовый пудинг. Его можно назвать классическим и самым популярным.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Крысы атакуют!
5: Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
6: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
7: Города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Илин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры придумали обозначения разным типажам мужчин. Если значение слова «скуф» понятно сегодня всем, то кто же такие масики, знают, уверен, далеко не все. Итак, для эмоционально зрелых мужчин есть специальный термин «масик». И это собирательный образ парня, который одновременно заботлив и внешне привлекателен. В молодежном сленге «масик» — это яркий архетип идеального мужчины. Его характеризует сочетание таких качеств, как эмоциональная открытость, забота и эстетическая привлекательность. Этимология термина доподлинно неизвестна. Эксперты предполагают, что он возник как сокращение от слова «маленький», которое затем трансформировалось в «масенький». Столь умилительный эпитет в сторону партнера свидетельствует о глубокой привязанности, которую масик заслуживает благодаря своему характеру и поведению в отношениях. А широкую популярность в интернете, да и в обычной жизни, наряду со словом «скуф», масик стал набирать несколько лет назад.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
5: Мордовского названия города Инза значит «малиновое».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
1: Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: В этом мире я гость непрошенный.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Куякушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Письку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Ого, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, коремыку школяра нас вернет.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97.8 FM.

0: слух идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.